шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

печальные листья летят под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.